Парнику свет, отпочива небе. А рибаш Петр там чека, а чека, уж Бух ви колик лет, на тебе, аж се вратиш спет, аж се вратиш спет.